Ун, кижуаза даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистко. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

0: Цуцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули тростаребиствистко.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.

Айдавыл дару диманс Спрашвица да эрце Усумен давгиш деби Картул сим хребзе Ау!

Тижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, птивзе Дардимандули тростаре бистуистхо. Радио Дардиманд, тростаре бисатуис.

0: Цуцун, кижуа се даудзахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.